вернут стой динамик только 12 мая. Может быть, и на Ямайку за это время успеют ребят слетать и отдохнуть. А может, какое другое направление выберут для мини-отпуска. В любом случае, желаем им классно отдохнуть. Но вот без шикарного раннего пробуждения и без классных подарков мы тебя оставить точно не смогли. Поэтому с 4 по 8 мая лови майское уст, здесь на Европе Плюс. Крутые игры, шикарные призы будут ждать тебя. Не пропускай, обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Карилос, Feel Good Inc. сразу после Offenbach. Miles Away здесь, на радиостанции номер 1 в России. Дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

по альбому Bibi Dirty Blonde. Да, что известно на данный момент? Релиз 12 июня, всего 13 треков, 13 клипов. И все это новая эра, по словам самой же Bibi. Круто. Больше да, по большому скажу, ждет на столе Дэйв и Тэмс Rain Dance на подходе. Прежде лови вирусный трек, покоривший вообще все соцсети существующие. Доминик Файк, Baby Doll также совсем скоро. А вот раньше всех здесь отметится Алок Зиба и Portugal The Man с суперхитом Dive Into The Ocean. Это Европа Плюс, никуда не выходим.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Все верно, больше хитов, больше музыки ждет тебя в ближайшие полчаса здесь на Европе Плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. Зовут меня Андрей Каяс, лови несколько тизеров. Впереди елка с темой «Проще».
2: Может, проще, надо проще, не читать мир между строчек.
1: Прежде с нами «Медуза» с вещицей «Don't Wanna Go Home». Еще раньше лови «Пост Малона» с суперхитом «Колден». Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Зейн, Вилайм и Ева Симмонс и многие другие. Продвигаемся.
3: А, здесь Вэл.
4: Здесь Вики.
3: И это трек про наш подкаст.
4: Он информации вам даст.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 4 часа утра.

легче, надо проще, не всегда же так серьезно. Эта елка прямо сейчас стоит в динамиках, ну насколько же прекрасный, добрый, позитивный трек. Но как, собственно, и сама елка? Я не знаю, как у тебя, лично я не могу не улыбаться во время его прослушивания. Трек просто восторг. Больше хитов, больше музыки ждет нас далее. Леони Голмскотт, Stay. Еще одна классная, динамичная, мелодичная история. Слушаем обязательно. Прежде вспомним крутейшую.

0: рубрики.
1: Шоу на этой неделе. Фишер и Тонзен Ай Фейвор. Free Your Mind от Проспа и Клуни. А еще Dub Dogs и How Does It Feel.
0: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

Леонид Колумбс-Кот. Прямо сейчас остаться, задержаться, сыграть еще просили и нас, участников группы Гимми. 30 апреля на Европе Плюс был Disco Day, главной изюминкой которого стало выступление диско-бенда, состоящего из сотрудников Европы Плюс. Я, честно говоря, тоже был, отвечал за соло-гитару, но, естественно, все внимание было приковано к солистам, к Вэлу и Вике. Посмотреть, как прошел лайв-перформанс, можно на сайте europaplus.ru и в нашем сообществе ВКонтакте. Залетай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Минелли RTT, Disturbia, а также Evan Hollow. Впереди. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большущий привет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: лучше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Да, все так. Супер хиты, ничего кроме них. В предстоящие полчаса здесь на Европе плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. С нами Тиесто и Брайна Грейс с вещицей Beautiful Places. Приезжайте, встречаем Мэск Свуф с вещицей Astronaut in the Ocean. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb? А еще здесь отметится дуэт Эвелон Рокстон с суперхитом Vertigo. Также в эти 30 минут только музыки. На МРВ Плюс лови Coldplay, Britney Spears и многих-многих других. Наслаждайся.

плюс. Astro, no.

Это Тиесто и Брайана Грейс. Прямо сейчас в твоих динамиках исключительно хитовая вещица с артистом. А саунд этой вещицы максимально крутой. Класс! Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Мото его намек на нас совсем скоро. Прежде будем слушать Вайс. Очень мелодичный трек Wait a la by Blue. А вот еще раньше заценим хит от Алекса Уоррена Fever Dream. Ну и напомню, что слушать радиостанцию номер один в России можно в своей умной колонке.

Красивейший трек, который буквально вот погружает тебя в эту историю, во внутренний мир лирического героя. Очень здорово. Ну и что тут скажешь? Мод, конечно, преисполнился в написании такого вида хитов. Круто! А еще больше хитов, еще больше музыки ждет нас. Далее Алан Уокер, Забелла Мелкман и Кэтрин О'Райан, Broken Strings на подходе. Прежде будем слушать чудо-новинку, трек-конфетку. Здесь появится Тедди Свим с темой Mr. Know It All. Обрати особое внимание на эту вещицу. Тедди восхитителен. Ну, собственно, как и всегда. Ну а еще раньше с нами Fastboy с суперхитом This Feeling здесь, на Европе+.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Следующие полчаса мы будем слушать топовые хиты без паузы остановок. Впереди огромное количество крутейших артистов. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. С нами банда BTS с темой Swim. Прежде ловите Second Voice с классной новинкой Let Me Be. А еще не пропусти Sombra с суперхитом 12 to 12. Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыка украсят Lost Frequencies, Calvin Harris и многие-многие другие. Ну и плюс ко всему, в новом часе встречайте Нис Романова.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Шесть утра в Москве.

0: Только хиты.
1: 30 минут. Европа плюс.

Диджей Хужель, Jamaican. Так называется работа. Классная, стильная тема. Летняя. Можно сказать. Все, мы лето потихонечку призываем уже. Я так почитал по новостям, что уже во всех вообще регионах нашей необъятной родины будет потеплее. И это прекрасно. Совсем скоро уже. Лето тем более близко. Там уже вообще будет жарище. Есть и у нас здесь тоже жара. Самая натуральная, музыкальная. Есть Леони и The Weeknd. История актуальная в этот длинный праздничный уикенд. Послушаем. Будет дуэт Оффенбах и танцевальная тема Miles Away. Все это впереди на Европе+. Все скоро. Дождись.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Ближайшие полчаса у нас здесь на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. Будут поп-рок-суперстары, Токи Отел, их работа Love Who Loves You Back. Это стиль. Это стиль. Еще про стиль Робин Шульц и Оливер 3. Их танцевальный бенгер Miss You. А еще поп-суперстар Ava Max с работой Spotify. Это и многое другое впереди на Европе Плюс в ближайшие 30 минут. Все скоро, дождись.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
3: в отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
4: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: «Майская У» на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 7 утра в Москве.

где я его видел, потом вспомнил, что, конечно, в сериале «Эйфория» во втором сезоне. Если не смотрели, ничего страшного. Знаете просто, что молодой поп-рок-артист классный, интересный, яркий. Мы таких любим здесь, на Европе+. Плюс. И любим, конечно, легенд в том числе. В том числе будет Крейг Дэвид и Стинг, их величайшая история «Rise and Fall». Будет Эбон и Халлоу, танцевальная работа. Все это впереди на Европе+, плюс в этот уикенд. И я надеюсь, что мы этот уикенд, по крайней мере, утро. Мне нужно только утро. Я работаю только утром для вас. Меня зовут Денис Романов. Я надеюсь, что мы утро вместе проведем это 100%, а вообще в целом лучше бы весь этот длинный праздничный уикенд. Все будет впереди, классная музыка, дождись.

Это Мари Краймбрери. Ее история «Давай не ждать». 33 место, 33 позиция в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40. Потихонечку подрастает, и твоя любовь чувствуется. Вероятно, она почувствуется еще сильнее, если ты проголосуешь за нее на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. И тогда в следующую пятницу можно будет послушать свеженький Еврохит ТОП 40 и увидеть Мари где-то повыше. Пока мы с тобой будем двигаться куда-то подальше, в хорошее, в светлое будущее. У нас впереди классная музыка «Медуза» и танцевальная тема «Don't Wanna Go Home» будет диджей Кункс и Galaxy. Все это впереди, все совсем скоро здесь на Европе+.

0: Клуб Суперстар, его история Ever Since You Left Me в почти в конце этого часа на Европе Плюс. Так, ребята, у нас, конечно, есть новости для вас, само собой. Вы наверняка ждете бригаду каждое утро, по будням привыкли их слушать. Ребята ушли в отпуск до конца всех майских праздников, но перед отпуском, конечно, для нас подготовились, провели целый диско-дэй на минуточку. Если, кстати говоря, пропустили или не услышали, не увидели, обязательно заходите на europaplus.ru, посмотрите, как это было. И, конечно, перед отпуском записали свежий подкаст бригады «Уличка». Его тоже можно найти на нашем сайте, в наших соцсетях, в ВК. И вообще, много всего интересного. Заходите, почитайте, посмотрите.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: Да, это Jasper Forks, Rio Flows and You в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Суперзвезды Биби Рекс и Фейтлесс, будет Свенки Тюнс, Леони, Авалон Рокстон, Эллок и Бруно Мартини. Много-много артистов, Сони Фадера, танцевальная тема Think About Us. Все это впереди.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Уже 8 утра в Москве.
1: Европа Плюс.
0: На Европе Плюс новости. С нами Марат Бикметов. Привет, Марат.
2: Привет, Денис. Доброе утро всем. Изменились правила выплат для многодетных семей. Налоговая сможет списывать безнадежные долги граждан без суда. И названы самые популярные малые города у туристов. Об этом прямо сейчас. Итак, в России изменились правила выплат для многодетных семей. В Кабмине сохранили единое пособие даже при небольшом росте доходов. Право на выплату остается, если среднедушевой доход превышает прожиточный минимум в регионе не более чем на 10%. Новый порядок начнет действовать с 22 мая и будет распространяться на правоотношения с 1 января. Если ранее в текущем году семье уже отказали в пособии, решение пересмотрят автоматически, направив уведомление через госуслуги. Дональд Трамп сообщил Конгрессу США о завершении конфликта с Ираном. Накануне 1 мая истек крайний срок для получения одобрения на продолжение конфликта. В письме глава Белого дома указал, что военные действия прекращены, при этом якобы сохраняется значительная угроза со стороны Ирана. Напомню, президент США может вести военные действия только 60 дней, после он должен их прекратить, либо запросить у Конгресса 30-дневное продление в случае неизбежной военной необходимости. Налоговая получила право списывать безнадежные долги граждан без суда. Правила снятия задолженности вступили в силу с 1 мая, сообщили в ведомстве. Речь о непогашенных платежах с истекшим сроком взыскания, которые продолжают числиться за гражданином и формируют отрицательное сальдо его единого налогового счета. Изменения касаются региональных и местных налогов. Как уточняется, нововведение позволит сократить объем зависших долгов и упростит администрирование налоговых платежей. На платформе «Работа в России» начнут публиковать данные о целевом обучении. Студенты смогут сообщать, в частности, о расторжении договора и нарушении обязательств по трудоустройству, а организации будут предоставлять аналогичную информацию, включая отчисление или перевод на платное обучение студента. Кроме того, если студент откажется заключать договор о целевом обучении или расторгнет его на раннем этапе, сведения будут направлены в Миноборнауки. Новые меры призваны повысить прозрачность этой системы. Владимир и Сартовало стали самыми популярными малыми городами у туристов за последние 3 года. Как пишет РИА Новости, основной пик спроса как по билетам, так и по бронированию отелей в небольших городах приходится на июль-август. На поезде чаще всего едут в Арзамас, Коломну, Ростов-Великий, Сергиев Посад. По словам аналитиков, интерес к небольшим туристическим городам продолжает расти. Если раньше такие направления чаще выбирали для коротких поездок в высокий сезон, то сейчас туристы чаще планируют их весной и осенью. Локальные маршруты пользователя рассматривают как удобный формат путешествий на выходные. В конце выпуска курса валют на праздничные выходные. Понедельник: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. С добрым утром.

Это Биби Рекси и Фейтлесс. New Religion, так называется их танцевальный хит. Много-много танцевальной музыки, ребят, сегодня будет в этот уикенд здесь на Европе Плюс. Все потому, что, во-первых, мы отдыхаем вовсю, чего бы нет. А во-вторых, потому что сегодня суббота, и у нас есть топ-клаб-чарт для тебя в 20.00 по Москве. Обязательно послушай. Для классного праздничного уикенда нужен отличный саундтрек. Мы считаем, что это лучший саундтрек, так что послушай обязательно. Еще послушай гороскоп, он буквально через пару минут здесь на Европе Плюс. Дождись.

0: гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 2 мая, суббота. Овны, каждое ваше действие будет пропитано любовью и заботой к этому миру. Тельцы, ожидается денежный день. Чем не повод для радости? Прекрасно. Тельцы, мы вам завидуем. Близнецы, доверьтесь своим чувствам. Не такие уж они и обманчивые. Раки, насыщенный по эмоциональной нагрузке день. Львы, с любыми делами вы справитесь лучше, чем сами ожидали. Девы, холодный расчет вам сегодня не поможет. Действуйте по зову сердца. Весы, пока не стоит рассказывать друзьям о своих ближайших планах. Скорпионы, сосредоточьтесь на том, что действительно зависит только от вас. Стрельцы, как говорится, пока что что-то дают, берите это что-то. Козероги, проявите вовлеченность в происходящее у близких, даже если не очень хочется. Водолеи, не спешите сразу отказываться от внезапных идей окружающих. И рыбы, напомните о себе давним знакомым, они готовы поделиться чем-то мега интересным.

Это легендарный Диесто, его работа Beautiful Places на Европе Плюс. Прямо сейчас, в этот уикенд. Я, ребята, вам подскажу еще одно местечко прекрасное. Куда стоит точно зайти, это europaplus.ru, наш сайт. Можно там много всего интересного найти. Например, можно посмотреть запись выступления группы Gimme. Это наш диско Day, который прошел в минувший четверг, получается. Да, потому что у нас же последний рабочий день был четверг, поэтому посмотри обязательно, как это было. Это было интересно, это было ярко, классно. Обязательно и лайк там поставь еще. Это все будет в любом случае в нашей группе ВК, тебя переведет туда. Поэтому поставь свой лайк. Еще я тебе поставлю обязательно Ларин, ее историю Warning Signs. Мы послушаем ее совсем скоро. Будет Алекс Уоррен и Fever Dreams, его красивая история очередная. Все это скоро.

0: Это Ваня Дмитриенко, его поп-рок хитовая тема «Ртуть» прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди у нас больше хитов, больше музыки. По танцам пройдемся. Будет Forest Moon и Джастин Бибер. Live My Life будет Дэвид Гетта и команда IVE. Supernova Love, так называется их работа. Кей-поп, суперзвезды, танцевальный гуру, гений, конечно. Еще есть один танцевальный гуру, гений. Это, конечно, Тимур Бодров подготовил сегодня для нас Top Club Chart.
1: Top Club Chart. Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Fisher и Townsend I Favor. Free Your Mind от Prospa и Clooney. А еще Dub Dogs и How Does It Feel?
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама. Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Это Джастин Бибер и команда Forest Movement Live My Life в конце этого часа на Европе Плюс. Хит всех времен и народов. Больше хитов, больше музыки впереди. Звезды, суперзвезды. Тедди Свимс, будет Эва Саймонс, будет Феликс Ян и Шаус, Ёлка, Брак Секстиен. Много артистов впереди на Европе Плюс. Дождись.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Девять утра в Москве.
2: Европа, Европа плюс.
0: Новости на Европе плюс. С нами Марат Бикметов. Привет, Марат.
3: Привет, Денис. Доброе утро всем. В Центробанке зафиксировали рост выдачи ипотечных кредитов. Ряд стройматериалов теперь обязательны для маркировки. И общегородской выпускной в Москве пройдет 26 июня. Об этом прямо сейчас. Итак, в Центробанке зафиксировали рост выдачи ипотечных кредитов на 71% с января по март. В первом квартале физлицам предоставили жилищные кредиты на 1 триллион и 45 миллиардов рублей. Показатели сравнивали с аналогичным периодом прошлого года, когда в стране было выдано чуть больше 600 миллиардов рублей. Отмечается, что в прошлом месяце сохранились невысокие темпы прироста ипотечного портфеля после реализовавшегося спроса на льготную программу «Семейные ипотеки». Татьяна Голикова сообщила о росте среднего размера пособия по беременности для студенток. Он увеличился почти в 4 раза и составляет свыше 96 тысяч рублей. По словам вице-премьера, выплата для студенток и аспиранток рассчитывается, исходя из регионального прожиточного минимума. Голикова добавила, что крайне важно поддерживать студенческие семьи. В частности, в вузах развивается специальная инфраструктура. За прошлый год в учебных заведениях открылись больше 250 комнат матери и ребенка. В России больше нельзя поставлять ряд стройматериалов без маркировки «Честный знак». Так, средства идентификации должны быть на упаковках цемента, гипса, сухих строительных смесей, монтажной пены, замазки, герметика и мастики. Это касается импортной и отечественной продукции. Как сообщает РИА «Недвижимость», маркировка наносится только на товары в потребительской упаковке, поэтому 70% цемента в России промаркировано не будет, потому что он поступает в насыпном виде. В Москве открылась регистрация на первый в этом сезоне детский велофестиваль. Мероприятие состоится 30 мая на Цветном бульваре. Как сообщил столичный Дептранс, участвовать в заездах смогут дети от 3 до 14 лет. Каждый юный велосипедист проходит маршрут самостоятельно. Рекомендуется использовать шлем, а также защиту для локтей и коленей. Дистанция и время заездов разделены по возрасту. После регистрации участник получит номер. Его можно будет прикрепить к одежде или велосипеду. Сергей Собянин назвал дату проведения общегородского выпускного в Москве. Он состоится 26 июня на ВДНХ. По словам мэра, мероприятие начнется вечером и продлится до 6 утра 27 июня. Городоначальник добавил, что для ребят подготовили большую программу, включая интерактивные музыкальные, танцевальные и спортивные площадки, концерты с участием популярных отечественных артистов, которых выпускники по традиции выбрали сами, и диджеев. На время мероприятия центральная территория ВДНХ будет открыта только для выпускников и их сопровождающих. Ожидается, что праздник посетят около 40 тысяч человек. В конце выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88,64. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем доброго утра.

знает, это Эдди Свимс, Soul Superstar, Mr. Know It All, так называется его работа. Обязательно проголосуй за нее на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Я думаю, что Тедди со своими хитами, он всегда там в качестве лидеров, ну, где-то на лидерские, да, позиции. Но этот трек прекрасный, он заслуживает твоей поддержки, чтобы оказаться в чарте и где-то оказаться в первой десятке, как минимум. Так что голосуй. Пока мы с тобой в этот уикенд здесь на Европе Плюс слушаем классную тему от Мави и Бартоша Бренеза. Трек под названием Heaven. Будет также Offenbach, дует Offenbach их Miles Away. А еще через несколько минут будет гороскоп. Обязательно дождись. Все скоро.

на Европе Плюс. Гороскоп на сегодня. Сегодня 2 мая. Сегодня суббота для тех, кто только что проснулся и отдыхает второй день. Думает, что ну все, завтра на работу надо. Нет, мы отдыхаем еще сегодня и завтра. Сегодня у нас, как я уже сказал, 2 мая. Овны, каждое ваше действие будет пропитано любовью и заботой к этому миру. Тельцы, ожидается денежный день. Чем не повод для радости? 100% так. Близнецы, доверьте своим чувствам, не такие уж они и обманчивые. Раки, насыщенные по эмоциональной нагрузке день, насыщенный. Львы, с любыми делами вы справитесь лучше, чем сами ожидали. Девы, холодный расчет вам сегодня не поможет. Действуйте по зову сердца. Весы, пока не стоит рассказывать друзьям о своих ближайших планах. Скорпионы, сосредоточьтесь на том, что действительно зависит только от вас. Стрельцы, как говорится, пока что-то дают, берите это. Все правильно. Козероги, проявите вовлеченность в происходящее у близких, даже если не очень хочется. Водолеи, не спешите сразу отказываться от внезапных идей окружающих. И рыбы, напомните о себе

Бегемот. Его история намек на нас на Европе Плюс. Прямо сейчас у нас впереди больше хитов и больше музыки. Будет команда Роксоп Here She Comes Again. Классика танцевальная будет. Дуэт Клан Карусел с треком Райт. Еще, конечно, впереди. С 4 по 8 мая, ребята, нас ждет майское У. Пока у нас все шоу отдыхают. В том числе, конечно, и бригада у нашего утреннего шоу. Мы тебя будем каждое буднее утро радовать. Много классного. Много контент, подарки. Конечно, мы тебя не могли между праздничными днями оставить без всего этого. Так что к нам присоединяйся. Обязательно можешь на europaplus.ru или в нашей группе ВК почитать все подробности, как, что, почему, кто все это будет тебе дарить. Так что читай. Еще слушай хиты. Они будут скоро здесь на Европе Плюс, буквально через пару минут.

0: Наслаждайтесь выгодой.
1: Подробнее на t2.ru.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1111-766-89840. Город Москва.
1: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
3: Это волшебное дерево.
4: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
2: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
5: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
6: 12+.

0: Кристиан Леонтью, Story of My Life в конце этого часа на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки нас ждет впереди. Будет Энрике Иглесиас, Зейн, будет Федер, Goodbye, классная танцевальная легендарная тема. Все это впереди здесь на Европе Плюс буквально через пару-тройку минут.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Десять утра в Москве.
2: Европа Плюс.
0: На Европе Плюс новости. С нами Марат Бикметов. Привет, Марат.
3: Привет, Денис, и доброе утро всем. В России введена обязательная маркировка радиоэлектроники. В Москве стартовал сезон фонтанов. И куда россияне поехали на майские праздники? Об этом прямо сейчас.

Итак, обязательная маркировка радиоэлектроники введена в России с 1 мая. Теперь производители и импортеры обязаны наносить средства идентификации на смартфоны, планшеты, ноутбуки, светодиодные лампы, лампы накаливания, светильники, прожекторы, розетки и не только. Потребители смогут проверять легальность товаров через приложение «Честный знак». Маркировка призвана снизить оборот нелегальной продукции. В системе «Честный знак» зарегистрировались уже 19 тысяч компаний из этих отраслей. Российские специалисты подготовят космонавтов из ЮАР. Об этом известием сообщил глава Космического агентства Республики Хумбулани Мудау. Готовность России содействовать в этом направлении подтвердили в Роскосмосе. Ранее в ходе Российского космического форума первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что Россия ведет с рядом государств предконтрольную работу по подготовке космонавтов к пилотируемым полетам и созданию аппаратов связи, а также дистанционного зондирования Земли. В Москве стартовал сезон фонтанов. Подготовка шла почти весь апрель. Специалисты ремонтировали коммуникации, проверяли насосные станции, гидравлику и промывали чаши. Теперь заработали сотни фонтанов. Одной из новинок сезона стал фонтан на центральной площади Лужников площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Вода переливается через края, создавая ощущение безграничной водной глади. Днем она будет спокойной, а по вечерам посетители увидят впечатляющее светомузыкальное шоу. Лесные библиотеки возобновили работу в трех парках Москвы в рамках проекта «Лето в парках». В прошлом летнем сезоне лесные библиотеки посетили 35 тысяч гостей, в зимнем более 50 тысяч человек. По выходным в павильонах парков «Ходынское поле» 50-летие октября, а также в усадьбе Воронцова можно посетить мастер-классы, музыкальные вечера, анимационные программы, спектакли и квизы. В будние дни эти пространства будут использоваться как зоны для чтения и настольных игр. Татарстан опередил Краснодарский край в рейтинге самых популярных внутренних направлений на майские праздники. Уточняется, что спрос на отдых в Кубани за год снизился почти на 20%. Краснодарский край расположился на третьей строчке. Как сообщает ТАСС, первое место сохраняет Санкт-Петербург. Нижний Новгород занял четвертое место, а Калининградская область замыкает топ-5. Продолжительность отдыха на майские праздники внутри страны сократилась и составляет в среднем 2 дня. Ну а средняя стоимость проживания в отелях выросла. В этом сезоне туристы дают за размещение около 10 200 рублей за ночь. В конце выпуска курсы валют на праздничные выходные понедельник. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Далее на Европе Плюс с вами будет Денис Романов. Всем прекрасной субботы.

Легендарный Боб Синклер, не менее легендарная Кайза вместе с ним. I Can Wait, классная тема, танцевальная, обновленная. Внутри легендарный дэнс и фанки поп-хит. I Can Wait. Классно, мы такое любим. Мы вообще любим разные стили на Европе Плюс. У нас их много, полным-полно. Будет Биби Рекса, дэнс-поп, суперзвезда, ее работа Self-Control, Токи Отел, их поп-рок тема California Nights, а еще Ашер, Чонгук, там тебе и R&B, и K-поп, все внутри, Standing Next to You. Все совсем скоро здесь на Европе Плюс в этот уикенд. Дождись.

с именем Доминик Файга. Baby Doll, так называется его работа. Музыкант, продюсер, хип-хоп и поп-рок артист. Актер, наверное, поклонникам сериала «Эйфория» он знаком. Но если нет, то просто знайте, что классный парень, который разное вот такое экспериментальное что-то выдает. И это прекрасно. Если нравится такое, голосуй за него. europaplus.ru или наше мобильное приложение, чтобы этот трек оказался в нашем Еврохите, в чарте, фирменном Еврохит ТОП-40. Пока послушаем диджея Лока, «Summer is Back», так называется его работа. Продержался год и снова актуален. «Summer is Back» скоро. Будет Эбони Халлоу. Все это впереди. Европа плюс.

0: Нас с тобой ждет на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. В ближайшие полчаса поп-суперстар Майли Сайрус и ее самая жизнеутверждающая песня «End of the World». Let's pretend it's not the end of the world. А еще прекрасная Адель. И такая же прекрасная ее история «Easy on me». Будет и танцевальная, будет «Artemis, I like the way you kiss me». Это и многое другое. Впереди на Европе Плюс. Дождись.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майская У» на Европе Плюс.
4: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Это волшебное дерево.
8: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
9: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Неужели «Идеал» существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
13: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер» – доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-40-9-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
14: Уже в кино.
15: Я больше не дерусь.
16: Что ты за трус такой?
15: Дэниел Макферсон, Люк Хэмсворт и Рассел Кроу.
16: Какой план?
15: Разбить ему мордово.
16: Хороший план.
15: В спортивной драме. Бой со зверем. Уже в кино. Категория 18+.
17: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
18: Успел.
14: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробки передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
18: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 11 утра в Москве.

на Европе Плюс. Их стильная фанки поп-работа «Stay». Классная тема. Если тебе вот такое по душе, то тебе надо обязательно посмотреть, как прошел наш диско-дэй на Европе Плюс. 30 апреля он был. Наверняка ты это видел или видела. А может быть, слышал или слышала. Если пропустил или пропустила, заходи на europaplus.ru. Можно все это посмотреть. Можно и в нашей группе ВК. Конечно, 100%. Пока что мы продолжим этот уикенд вместе с братьями Бенасси. Их легендарная тема Every Single Day. Будет также Алекс Уоррен, его новая мощная поп-рок-история Fever Dreams. Все это скоро на Европе Плюс. Лови.

Broken Heart. Классная танцевальная тема прямо сейчас на Европе Плюс. У нас впереди больше хитов, больше музыки. Настоящие суперзвезды The Weeknd и Daft Punk. I feel it coming. Послушаем их работу в этот уикенд. Но, у нас впереди, мы знаем, да, еще продолжение праздничных выходных. И в этот раз, в этот сегмент, да. И дальше будет еще много отдыха, но будет и, конечно, рабочая часть, скажем так, да, этих длинных каникул. Мы будем тебя развлекать, естественно. Хоть у нас и бригада в отпуске, тем не менее, есть майская У, которая тебя ждет с 4 мая. Там Тимур Бодров тебе будет раздавать подарки, радовать тебя разными интересными штуками. В общем, контента будет завались. Так что все будет класс, супер. Обязательно почитай, все на сайте europaplus.ru написано, все подробности. Ну и, конечно, слушай с 4 мая с 7 утра по Москве.

0: Это Алан Уокер, электронный суперстар, его история Broken Strings. Прямо сейчас на Европе Плюс. У нас много-много танцевальных хитов будет сегодня вечером. В топ-клаб-чарте мы к ним вернемся в 8 вечера по Москве. А пока в этом часе до конца часа слушаем соул и что только не намешано в работе команды Гнарлс Баркли. Трек под названием Crazy. А еще будет поп-суперстар Билли Айлиш и ее Bird of Feather. Все это скоро здесь на Европе Плюс.
1: Треки. Шоу на этой неделе. Fisher и Townsend I Favor. Free Your Mind от Prospa и Clooney. А еще Dub Dogs и How Does It Feel.
2: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: Пятерочка выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
5: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
6: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь Вера Фарм. Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. Вера Фарм. Тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Звук – это музыкальный сервис.

0: Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Сейчас как сотрудников ищете?
4: Хотела найти повара? Нашла на хэхэ.ру.
5: 63 миллиона соискателей по всей России. хэхэ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
7: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: Европа+.ру.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Надлс, Баркли, их работа Crazy в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, будет Макс Филин, и чего только не поставить.
1: Ну, это было так хорошо, что я даже не знаю, что будет лучше. Давай повыбираем. Брак Секстиен. Берем. Португал The Man будет впереди. Фейлот Стил, еще с нами Дэвид Гетта. И Тиесто, Бриэнна Грейс. Love is on the sun скоро.
2: Европа Плюс. Радио номер

впереди Isis Might, будет также впереди Адам Ламберт, Ghost Town и Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Смотрите, каких классных ребят я для вас нашел. Все это впереди, слушаем здесь на Европе+.

0: Европе Плюс. Пожалуй, лучшее, что может случиться с каждым из нас этой весной и любой другой весной, это перезагрузка. Да, перезагрузка в эмоциональном плане, в физическом, кстати, тоже в каком-то смысле. Можно, наконец-то, с какого-нибудь понедельника начать ходить в зал или хотя бы на турник рядом где-то во дворе. Да, это тема. Это тема, это надо делать. Лето скоро, думайте об этом. Теперь думайте об этом. Дальше здесь, на Европе Плюс, больше хитов и больше музыки. С нами впереди Annabelle England, Get Busy. Будет также Avicii с крутейшим треком Levels. И сегодня будет еще одна перезагрузка. В топ-клаб-чарте будет список новых 25 лучших треков танцевальных этой недели. Тимур Бодров придет и все расскажет в 20.00. Включаемся.
1: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
2: Успел.
3: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
4: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям.
10: 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на ВТБ.ру. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
12: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
13: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
14: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
16: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: чувствуете уровень? Да, уровень этого парня высок невероятно. Да, но наши следующие музыканты готовы на него забраться. Попробуют уж точно. Дальше здесь на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Welcome!
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 13 часов.

The Second Voice. Команда, которая заставляет нас в этом сезоне танцевать по-новому. Этот танец уже завирусился, так что учим движение, ребята. Танцуем, сжигаем калории к лету под хит Let Me Be. Классная история. Дальше здесь на Европе Плюс добавим Dabas, One Way You Are. Будет также Ray Dalton, All We Got. А еще Ёлка с хорошим советом быть проще. Все это будет впереди и совсем скоро поймаем афишу.

0: ответов встречаем Афишу.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Макс, привет всем. Сначала о кино. В прокат вышла военная драма «Семь верст до рассвета». Это лента о реальном подвиге 83-летнего крестьянина Матвея Кузьмина, самого пожилого героя Советского Союза. Разворачивается действие в феврале 42 года в оккупированной Псковской области. Получив от немцев требование провести отряд противника в тыл Красной Армии, старик тайно предупреждает советских солдат, а сам ведет врагов по заснеженному бездорожью навстречу пулеметному огню наших войск. В деловом центре Amber Plaza сегодня выставка «Территория кукол». Она объединяет больше сотни художников, дизайнеров и коллекционеров авторской куклы. Посетителям покажут шарнирные модели куклы в смешанной технике и миниатюрные аксессуары, мебель, одежду и декор, выполненные вручную. Темой выставки в этом году станет природа. Единая концепция оформления объединит все стенды и центральный экспонат. Театр на Мельниковой, театр танца «Саботаж» представляют спектакль «Сезон дождей». Это пластическое шоу под искусственным дождем. Герои этой истории – молодые талантливые танцоры, которые оказываются на грани отчаяния. Работы нет, продюсер кормит обещаниями, а жизнь преподносит каждому испытание. Ребята мечтают изменить свою судьбу, и однажды появляется заманчивая возможность отправиться в тур за очень хорошие деньги. Но есть одно условие – в туре требуются только танцовщицы. Начало в 7 часов вечера. Музей-заповедник «Коломенское» представляет первый совместный выставочный проект с музеем-заповедником «Петергоф». Масштабная экспозиция «Романовы» из Петергофа в Москву, открывшаяся в недавно отреставрированном сытном дворе, объединила около 800 экспонатов, которые рассказывают о частной жизни и увлечениях представителей дома Романовых. Проект объединяет 7 разделов, и каждый из них раскрывает, как личные пристрастия монарха влияли на культуру и быт России. В столице продолжается большой городской фестиваль «Московская весна». Он познакомит гостей с гастрономическими традициями разных регионов и расскажет про обычаи народов страны. До 11 мая посетителей ждет насыщенная программа, включающая национальные блюда и товары из 8 федеральных округов, народное творчество, национальные игры, мастер-классы, лекции, выступления звезд, а также театральные постановки. Флагманская площадка фестиваля расположилась на Тверском бульваре. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой Плюс.

собой, особенно сделать это раньше других, чтобы никому не досталось. Так что смейтесь, улыбайтесь, да, сначала себе, потом и другим тоже. Все как в самолете. Сначала улыбаемся себе, потом уже детям. Дальше здесь с нами парень с гитарой Ed Sheeran, Shape of You. Встретим также Френч Монтана и Макси Би, Ever Since You Felt Me. И через пару минут здесь Fast Boy, This Feeling.

0: Сегодня давайте такой договор подпишем. Хотя бы сегодня предлагаю забыть о бывшей, о бывшем тоже. Просто отдыхать здесь, в приятной компании Европа Плюс и лучших хитов этой планеты. Так и сделаем дальше. Впереди Оффенбах и Джастин Джейса Over You. А еще до финала этого часа здесь Savage Garden и To the Moon and Back.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Это волшебное дерево.
4: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
5: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
6: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
7: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
8: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям.
7: 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
9: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично. Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
10: Подробнее на t2.ru.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Уже в кино. Я больше не дерусь.
13: Что ты за трус такой?
12: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
14: Какой план?
12: Разбить ему морду.
14: Хороший план.
12: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
7: Категория 18+.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

понимаем, с пониманием относимся, ребята. Конечно, суббота, можно себе позволить сегодня где-то задержаться, да, завтра, в общем-то, если не на работу, почему бы и да. Да, делаем это, танцуем сегодня под классную музыку здесь, в компании лучших хитов этой планеты на Европе+. Плюс впереди еще одна классная тема «Fever Dream» от Алекса Уоррена, номинанта на премию Грэмми в этом году, как лучший новый артист. Алекс Уоррен влюбил в себя миллионы сердец по всему миру, так что ждем его с нетерпением. Еще скоро впереди здесь Маккензи Аромба, Underwater и Боб Синклар, Кайза, I Can Wait.

0: Флорайда будет звучать и Prague 16 Pay to Exist.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, не необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Это волшебное дерево.
5: Фантастическое приключение за гранью воображения.
6: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
5: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jeku.ru.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Звук – это музыкальный сервис.

0: нас Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-77-466-89-840. Город Москва.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов в Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
3: «Додо».
2: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
4: Успел.
5: Уже в кино.
6: Я больше не дерусь.
7: Что ты за трус такой?
8: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
9: Какой план?
8: Разбить ему морду.
9: Хороший план.
8: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
1: Категория 18+.
10: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
1: Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Urban, Party, New, Rock, Свежее, Light и K-Pop. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. Музыки 12+.
12: Дальше только хиты.
13: 30 минут.

На Европе Плюс Али Фарвин и Рэми Миллер Body Talk. Наши сердца шепчут. Сердца и наши тела, наши body шепчут нам. Ребята, лето скоро, да. Надо бы заняться. Заняться body и поджечь несколько калорий сегодня на танцполе. Да, благо такое, конечно, вам предстоит сделать в компании Тимура Бодрова в Топ Клаб Чарте в 20.00 по московскому времени. Встречайте Тимура Бодрова, Топ Клаб Чарт и 25 лучших танцевальных треков этой недели. Будем танцевать, будем двигаться активно, будем сжигать калории, будем готовить свое бади к предстоящему сезону лета в 2026. Сейчас, конечно, тоже можно уже порепетировать. Через пару минут здесь Somber, 12 to 12, стилевый трек, ждем его. Еще впереди Тиесто и Бриана Грейс, Beautiful Places и Dave Thames, Rain Dance.

0: Только что на радиостанции номер один в России. Классная тема. Мы сегодня действительно можем себе позволить большего. В смысле, можем танцевать. Да, иногда можно танцевать где угодно, в одиночестве перед зеркалом, если дальше уже набрались храбрости после этой репетиции. Можно куда-то и в люди выйти и там тоже показать настоящий мастер-класс. Да, делайте это в компании лучших хитов этой планеты. До финала часа с нами Three Doors Down, Here Without You. И через пару минут Роза и Бруно Марс, Апати.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, майское У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, собрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майское У на Европе Плюс.
4: Реклама. Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
6: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
7: «Додо».
6: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
8: Успех.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
13: «Пятерочка» выручает!
14: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
15: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
16: Подробнее на t2.ru.
17: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
18: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
19: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
20: Это волшебное дерево.
21: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
19: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
22: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
23: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
22: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Touchdown. Ну а кто они сейчас? Главный герой нашего чарта Еврохит ТОП 40. Кто они? Ребята, которые в топе 40 главных хитов недели. Все узнаем в ближайшие 2 часа.
1: Европа Плюс. Радио номер 1 в России.
2: В Москве

0: прежде всего, конечно, с длинными майскими выходными. Но, как известно, у Еврохит ТОП 40 нет праздников, нет выходных, поэтому точно по расписанию начинаем движение по нашей крутейшей хит-лестнице. Но прежде чем мы сделаем первый шаг к вершине, традиционно давайте вспомним, кто нас приятно удивил в прошлый раз.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Лучший дебют. Тиесто. Beautiful Places. Стремительный взлет. BTS. Swim. Номер один. Zayn. Die For Me. Сказать, что Зейн и сегодня очень серьезно настроен остаться на первом месте Еврохит ТОП 40, но... И тут мы ставим многоточие, потому что... Потому что все очень непредсказуемо. Итак, начинаем с 40-й строчки. Здесь хит, который добирался когда-то до 14-го места. Это лучшая позиция. И сегодня 17-я неделя в чарте Европа Плюс. Клан Карусель. Райд.

0: Be Mine. Хит, который уже уверенно держится 28 недель в чарте Европа плюс Еврохит ТОП 40. И это Камрад. Правда, за прошедшие 7 дней минус 2 строчки. Ну, бывает. Будем надеяться, что в следующий раз будет плюс 2. Ну, а мы поднимаемся чуть выше. Кто на следующей ступеньке?
1: Европа плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: На 38 строчке сегодня Raven Lynette, Love Me Not. Выше на одну ступеньку. Heaven и Келин Арагон. I Run. Номер 36. Алекс Уоррен. Ordinary. Но, кстати, уже 39 недель.

0: с этим хитом у нас в чарте в Еврохит ТОП 40, да, дольше никто. 39 будет 40-я, в этом нет сомнений. Хотя, как сказать? Ну да ладно, 39 недель, это, конечно, очень круто. А вот следующий хит, следующему хиту есть к чему стремиться, потому что впервые в Еврохит ТОП 40 на 35-м месте. Это первая новинка сегодня у нас в чарте. Vertigo, Avalon, Rockstar.
1: 35-е место. Дебют недели.

0: Как ты понимаешь, ток-ток впереди. Впереди у нас и взгляд в будущее. Оценим трек, который может стать у нас 100% хитом. И с удовольствием, в этом нет сомнений никаких, вспомним хит, который 7 раз был у нас на первом месте в чарте Европа Плюс в 2005 году. Все уже скоро.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит топ-40.
0: Под номером 34 на финише этой недели. Альберт Брайт, Wild.
3: Girls go wild.
0: Тридцать третье место. Мари Краймбрери. Давай не ждать.
4: Давай не ждать. Жить будто завтра звезда пар.
0: С 26 на 32 Рэй. Where is my husband? И сегодня уже 21 неделя в хит-параде Европы Плюс. Ну да, минус 6 у Рэй, плюс 2 у следующего хита. Здесь тот, в чем доме всегда были музыкальные инструменты. Его папа часто наигрывал музыку в легендарных групп. Так что музыка, как он говорит, была частью его всегда, его личности. А своей иконы стиля он называет Фредди Меркьюри. Ну и еще чуть-чуть немного Гарри Стайлз. Summer 12 to 12.
2: 31 место.

0: Это было очень мощно. Out of my body. Anima и Джей в Еврохит Топ 40 Европа Плюс. Неделю с 24 на 30 место. А вот 29 ступенька у нас уже прямо по курсу. И здесь на 29 месте лучший дебют недели. Кто бы вы думали? Если интуиция подсказывает, что это она, елка, то интуиция вас не подводит. Да, проще сегодня, лучший дебют недели. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса прошедших 7 дней. Поехали.
1: Топ Ньюс. Недели.
0: Андерсон Пак вошел в список 100 самых влиятельных людей года по версии Time. Его назвали магом и легендой, человеком на пике творческой формы, у которого бесконечное количество идей, песен и историй. Андерсон Пак работал со многими звездами. Например, в прошлом году Пак сотрудничал с Марайей Керри, спродюсировав несколько треков для ее альбома Here for It All. Дольче подтвердила, что у них с Леди Гагой запланировано еще больше совместных треков. Напомню, недавно они выпустили совместный трек Runaway для фильма «Дьявол носит Прада 2». Премьера была в Еврохит Топ 40. Дольче назвала Гагу ангелом и мастером своего дела. Сама Гага ранее признавала, что считает Дольче одной из самых ярких молодых поэтесс в музыке. По словам Дольче, похвала от кумира стала для нее мощной поддержкой. Риана опровергла слухи о четвертой беременности. Рири в соцсети пошутила, написав: «Не находится ли ребенок в зале суда с нами?» Напомню, у Рианы уже есть трое детей от Эйсап Роки. Ранее она намекала, что раздумывает над пополнением, но официального подтверждения так и нет. А вот нового альбома фанаты ждут аж с 2016 года.

0: на Европа Плюс, это Еврохит Топ 40. Крутейшие хиты недели. На 29-м месте у нас лучший дебют. Это «Елка проще». Ну а сейчас сделаем, давайте, небольшую остановку по пути к вершине чарта Европа Плюс и послушаем, оценим трек, который только может стать у нас абсолютным хитом. Да, это «Профи экстра класса» Chainsmokers и Ox. Слушаем «Already Know».
1: Еврохит Топ 40.

0: Smokers and Youngs already know. На взгляд в будущее сегодня. Хит или нет, обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте. Голосуем за и против. Может быть, и будут воздержавшись. Ну и вспоминаем хит, который заслуженно рекордные 7 раз был номером 1 в Еврохитов 40 Европа Плюс в 2005 году. Лада Артура, Шакира и Алехандро Санс.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня за

принципа Post Malone. Да, это позиция, скажите. С вами Европа Плюс, Еврохит Топ 40, и впереди у нас Fast Boys is Feeling с 30 на 27 место за эти прошедшие 7 дней.

0: вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие хиты недели. И с 30 на 27 место перебирается Fast Boy с хитом This Feeling. Ну а впереди наш Еврохит прогноз. Буквально через несколько минут оценим трек, который только может ворваться в наш чарт. Да, уже причем через неделю. Но все это совсем скоро. А сейчас следующая ступенька.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: Шестая позиция. Афиша недели. Ava Max, Kill It Queen. А вот с 17 на 25 Taylor Swift, The Fate of Ophelia. На следующей строчке хит, который 14 недель у нас в чарте добирался до 13 места, но все что-то далековато от этой позиции. This is it, Teodora, Мелодрама.
1: 24 место.

0: Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
2: Уже в кино. Я больше не дерусь.
3: Что ты за трус такой?
2: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
4: Какой план?
2: Разбить ему морду.
4: Хороший план.
2: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
1: Категория 18+.
5: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: 23 на 21 место. Еврохит топ 40 Евро плюс Тиесто. Beautiful Places. Тиесто, который говорит, что с детства всегда чувствовал потребность делиться любимой музыкой с как можно большим количеством людей. И диджеинг оказался идеальным способом для этого. Вот, вот где самый кайф, говорит Тиесто. Ну что, лучшая двадцатка у нас впереди. Но сначала трек, который только может ворваться к нам в чарты. Называется он Dive Into Me. Алок и Халид прямо сейчас.
1: Еврохит.

0: плюс это Еврохит Топ 40 и Алок вместе с Хали Dive Into Me. Пока без какой-то определенной ступеньки у нас в чате. Это наш Еврохит прогноз, которым, я надеюсь, мы не ошиблись. Ну, в общем, ждем, еще раз ждем Dive Into Me в чарте Евро Плюс в ближайшее время. Ну и к слову о времени.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 5 вечера.

0: Правильно, продолжаем движение к вершине Еврохит ТОП-40 Европы Плюс. Впереди наша лучшая двадцатка недели. Еще один Еврохит прогноз очень интересный намечается. Ну и, конечно, вспомним хит, который вау-вау-вау 9 раз был на первом месте чарта Европы Плюс в 2017-м. И, само собой, узнаем, кто сегодня будет на вершине. Но прежде еще раз давайте вспомним о новичках.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Впервые на 35-м месте в Еврохит ТОП-40 Авалон Рокстон с хитом «Vertigo». Лучший дебют недели. «Елка. Проще».
2: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: Ну а их мы сегодня не встретим. «Lot Luxury», Эмили Робертс, «Love You for Life». Хит, который продержался 17 недель в чарте. Sunny, Cynical. Что касается вершины, то пока на первом месте Zayn, Die For Me. Но уже в этом часе узнаем, останется Zayn на самой главной, самой крутейшей ступеньке чарта Европы. А может быть, кто-то будет другой, может быть, Алан Уокер, а может быть, Эбен, а может быть, Брайт Экстиен. Но давайте разбираться. Идем дальше, продвигаемся к вершине и на экваторе. Хит, который уже побывал на первом месте, кстати говоря, сегодня 15-я неделя в чарте у нас. Это диджей-продюсер Sony Fodera, Think About Us.

0: Европы плюс. Еврохит топ 40 за неделю с 21 на 19 место. Ну да, всего плюс 2 строчки, но зато в правильном направлении, зато наверх.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: 18 позиция на финише недели. Tokyo Hotel, California Nights.
3: California Nights.
0: Номер 17. Боб Синглар и Кайза. I can wait. С 18 на 16 поднимается Ваня Дмитриенко. Ртуть. Да, Ваня так потихонечку подбирается к вершине Еврохит ТОП 40. Ну а на следующей строчке у нас One Republic, которые о балансе в своей музыке, как сказали, что они пытаются всегда найти какой-то вот именно баланс между чем-то, от чего вы придете в восторг, когда слышите это в первый раз, и чем-то, что вам понравится намного больше после того, как вы проживете с этим несколько месяцев. Это всегда было их целью. Ну да, достигают своих целей One Republic однозначно. Give me something.
2: 15 место.

0: Ocean с 11 на 14 место. Это Алок, Зиба и Португал, The Man. Ну а в самые ближайшие ждем Еврохит-прогноз. Оценим трек, который может войти к нам в чарт, а может и не войти. Посмотрим. И вспомним хит, который рекордный 9 раз был у нас номером 1 в 2017-м. Все в ближайшие минуты.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: 13-я ступенька. Оффенбах, Miles Away. С 15 на 12.

касаемо нашего хит-парада Еврохит ТОП-40, действительно в минусе. Холли Флейм с 7 на 11 место. Тону, тону, надо спасать парня. Голосуем на europaplus.ru. Ну а впереди наша горячая десятка недели, и в ней удержался диджей-продюсер.

с этим точно не поспоришь. Конечно же, стей, оставайся вместе с нами, с радиостанцией номер один в России, для того, чтобы слушать лучшую мировую поп-музыку и быть в отличном настроении. Лена и Калум Скотт на Европе Плюс прямо сейчас. Стей дальше. Больше хитов, больше музыки, больше отдыха, в конце концов. Ну и, конечно же, могу предложить отдых вместе с отличным треком от Альфа и Ману Чао, Эмими Пьячи, ну а также Оффенбах и суперхит «Miles Away» уже скоро.

0: на Европе Плюс прямо сейчас. Неоднократный участник нашей акустики. Ну, классно у него все это получается, конечно. И надеюсь, что не в последний раз у нас он бывает. Будем ждать вновь мод и намек на нас. Ну, может быть, это намек на акустику новую. Ну, или просто на новый приход к нам в студию. Было бы тоже приятно. Кстати, из приятного в ближайшее время.
1: Треки.
2: Шоу на этой неделе. Fisher и Townsend I Favor. Free Your Mind от Prosper и Clooney. А еще Dub Dogs и How Does It Feel.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
6: Неужели «Идеал» существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Успел.
8: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Отличный финал часа на Европе Плюс. Тани Темпа и Эрик Тернер. Written in the Stars. Для всех, кто проводит вечер вместе с радиостанцией номер один в России, мне кажется, лучше трека не придумать. Классный, мощный, красивый, любимый для многих, и меня в том числе. Кстати, впереди еще огромное количество суперхитов, поэтому оставайся, послушаем их вместе.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Семь вечера в Москве.

Классный трек, обожаю эту историю. Надеюсь, что она доберется в ближайшее время до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40. Сегодня, кстати говоря, был повтор. Ну и мы с вами вновь выяснили, кто же у нас лидер сороковки. Ну, в общем, пока не Тиесто и Бриэна Грейс. Надеюсь, что в ближайшее время мы это сможем поправить. Ну а также очень скоро здесь на Европе Плюс суперхиты. Это Боб Синклар и Кайза, I Can Wait, а также Эбон, Hollow.

Лиза, I Can Wait. Ну и дальше, мне кажется, будет огромное количество классных дэнс-треков, потому что впереди нас ждет топ-клаб-чарт и 25 лучших танцевальных треков недели. И это будет только разогрев перед резиденсом. Ну а в резиденсе у нас будет много интересной музыки. Это я точно гарантирую, потому что я тут заглянул на наш сайт europaplus.ru и выяснил, кто же у нас сегодня там. Если ты не смотрел, europaplus.ru. Добро пожаловать!

0: Broken Strings на Европе Плюс от Алана Уокера и Изабелли Мелфман. В общем, дуэтик вероятно, невероятно, это правда. Ну и подходит он для этого вечера просто идеально. Кстати, из идеального впереди Топ Клаб Чарт, но до этого The Rasmus, In The Shadow, ну а также Rialto, No One Leaves This Discotheque Alive уже скоро.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса, и теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, Майская У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
0: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майская У на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
7: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
6: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: в финале этого часа на Европе Плюс In The Shadow. Ну и, кстати говоря, танцевальный трек, ремикс. И я думаю, что дальше танцевальных треков будет еще больше. Например, 25. Топ Клаб Чарт впереди, Тимур Бодров и отличная танцевальная музыка. Оставайся с нами, мы погнали вперед.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. 21.00 в Москве.

0: электронная музыка правит миром. Привет, ребята, я Тимур Бодров, и мы начинаем обратный отсчет лучших танцевальных хитов недели. Впереди треки, разрывающие мировые танцполы. Начинаем с новинки, с нами Aspire и самый первый релиз его собственного лейбла Aura. Слушаем Love Again.
1: 25 место.

0: настолько мощный, что вопрос о релизе решился окончательно. Where's Your Head At от Basement Jacks версии Стива Энджела в нашем рейтинге 2 недели сегодня на 21 месте.
1: Далее в ТОП Клаб Чарте.
0: Ну а впереди премьера от наших парней и резиденты ТОП Клаб Чарта. Свенки Тюнс, Шапов объединились, чтобы нажать на курок. Триггер. Гипнотический ритм, плотные перкуссии и та самая темная мелодика, что идеально залетает в пиковое время на танцполе. Свенки Тюнс, Шапов с коллабой Trigger сегодня будут с нами, с вами в резиденции. Дождитесь.

0: танцевальной музыки. Тимур Бодров. Don't Wanna Go Home, коллаба итальянского трио «Медуза» и вокалиста британской инди-рок-группы «Sea Girls» Хенри Кемемайла. Этим треком ознаменовалось возвращение итальянцев к их классическому звучанию, которое сами парни называют как «Dark Friendly», саунд, сформировавшийся после выхода мега-хита «Piece of Your Heart». Don't Wanna Go Home поддержали Вайн Конгер, Мартин Гаррикс, Алок, Рехаб и многие другие мировые диджеи. Сегодня трек от «Медузы» финишировал 18-м. Топ Клаб Чарт
1: на Европе Плюс.
0: Резиденция. И вот мы в резиденции, и здесь тяжелая артиллерия отечественного хаоса. С нами Свенки, Тюнс и Шапов. Слушаем трек «Trigger».

0: артистов с таким крутым релизом и будем ждать Trigger в топ-клаб-чарте.
1: Далее в топ-клаб-чарте.
0: И это не все с новой музыкой на сегодня. Во второй половине шоу поставлю потенциальный гимн этого лета. Здесь будут звезда проекта Kaina Music, Адам Порт и мастер стильного поп-саунда S.G. Lewis. Послушаем Be The One. Безупречный афрохаус, под который идеально встречает рассвет, трек, который будет сопровождать нас этим летом. По крайней мере, на это я надеюсь. Be The One, Adam Port, S.G. Lewis будут с нами в перспективе.

0: Здесь каждый бит прошел проверку в лучших клубах мира. Это Топ Клаб Чарт. Слушаем хит номер 17. Never Alone от Mope. Lizzy Land. Встречайте.
1: 17 место.

0: Представитель современной хаус-сцены из Лос-Анджелеса Умном давно известен своей любовью к Tame Impala. Ранее он уже выпускал свою версию их трека Let It Happen. И вот ремикс на Dracula. Данный эдит остается неофициальным. Основная причина — Кевин Паркер из Tame Impala в этом сезоне продвигает официальный ремикс Jenny из группы Blackpink, ставшим глобальным феноменом в ТикТоке. Но при этом версия Omnom чрезвычайно популярна у мировых диджеев. John Summit, Going Deeper, Dom Dolla, A Craze и многие другие диджеи играют этот ремикс. И на этой неделе Dracula в ремиксе Omnom добрался до 15 места. А сейчас вспомним тех, кто разместился на строчках с 25 по 15. Начались новинки Love Again от Aspire. На грани вылета на 24 позиции John Summit, The Chainsmokers, All The Time. Рядом долгожитель сезона Mau P, его Neck, это 23 место. Номер 22. Боб Синклар, Кайза, I Can't Wait. Новинка прошлой недели Basement Jacks и Steve Angelo, Where's You Headed, на 21 строчке. 20-ку замыкает Tommy Wynette, Ready or Not. Рядом на 19-й позиции еще один наш резидент Вайн Конгер, его Got My Swag. Плюс 2 пункта и 18-е место у Медузы Don't Wanna Go Home. 17-ми финишировали от Моуп и Лиззи Лэнд Never Alone. Макс Тайлер, Vintage Culture, Ali Love и Freaky One, 16-е. На 4-й неделе в шоу до 15-го места добрались Tame Impala и Dracula в ремиксе Omnom. Ну и да, в любой момент, когда захотите переслушать сегодняшний эпизод, помните, мы есть в виде подкаста на многих платформах. И да, ваша поддержка — это топливо топ-клаб-чарта. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии и всегда спасибо за вашу обратную связь.
1: Реклама. Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: 25 главных электронных хитов недели.
1: Топ Клаб Чарте на Европе Плюс.
2: От глубокого хаоса до мощных стадионных гимнов в главном дэнс-чарте страны мы на 14 месте и слушаем Could Be Loved Александра Попова и Терри Голдена.

0: Я уверен, вы помните, когда какое-то время назад мировые танцполы стояли на ушах от ремейка на трек Kids. Именно с ним германский дуэт Fatso впервые попал в наш рейтинг. И вот парни снова в деле. На сей раз они объединились с бразильским тяжеловесом Dub Dogs и продюсером Zark, переосмыслили еще одну порцию классического вайба. Их новая работа How Does It Feel? Это переработка хита 80-х Blue Monday от группы New Order. На 13 месте Dub Dogs, Fatso, Zark, How Does It Feel?
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В субботней столице 9 вечера.

0: Тимуром Бодровым.
1: Ну что, первый час Топ Клаб Чарта прилетел как один сет на Ибице. Ярко, громко, но мало. Начинаем второй раунд. Впереди еще 12 бронебойных треков, которые прямо сейчас определяют клубный пульс планеты. Также впереди перспективная новинка и взгляд в прошлое. А пока привет еще раз. Я Тимур Бодров. В эфире уже Milky и Mall Grab. Их трек «Just the way you are» занимает...

после некоторого затишья Afrojack триумфально вернулся в строй, объединив усилия с голландским дуэтом Lucas and Steve. В этой работе нидерландец отошел от привычного стадионного EDM и зашел на территорию тек-хауса. Трек получился более грязным, клубным и ориентированным на андеграундный вайб. Сингл «Control» вышел на лейбле Криса Лейка «Black Book Records», что, в общем-то, само по себе является знаком качества в современной хаус-музыке. С каждой неделей Afrojack, Lucas and Steve становятся все выше в топ-клаб-чарте, и сегодня парни на 8-м месте. Ну а на 7-й строчке случится встреча двух главных экспортных сил нашей электронной сцены. Муз подробности очень скоро, не переключайтесь.

часа чистого клубного адреналина каждую субботу на Европе Плюс. Мы на 7-м месте. Здесь Going Deeper и Bjork Find You.

Марк Найт и Ху решили, что миру не хватает старого доброго диско в современной обертке и записали 100% хит. Взяв за основу фанк от легендарных Чик, они создали Clap Your Hands. Взрывная коллаборация звучит в сетах более чем 100 диджеев планеты и делает успехи в нашем топ-клаб-чарте. Марк Найт, Ху, Clap Your Hands, сегодня номер 6. All-time dance anthem. Так, пришло время достать из сейфа настоящее музыкальное золото. Хит всех времен. Это трек 2003 года, навсегда изменивший звучание летних танцполов. С нами Junior Jack и Isamba.

Под псевдонимом Junior Jack скрывается итальянский продюсер, обосновавшийся в Бельгии. Это Вито Лученто. В начале 2000-х он был настоящим хитмейкером, формирующим звучание европейских клубов. Его самым успешным считается сингл «Make Love» проекта Room 5. И, конечно, нельзя забывать про его работы под именем Junior Jack. «Stupid Disco», «Thrill Me» и вот звучавший сингл «И Самба». Бразильское солнце, упакованное в мощный хаос-ритм. Junior Jack и Samba только что в рубрике «Хит всех времен», ну а мы из 2003-го возвращаемся в 2026. Время ревизии, пора упомянуть поименно всех, кто был на местах с 14 по 6. Позади Александр Попов и Терри Голден, «Could Be Love». Номер 13, Dub Dogs, Fats of Zark, How Does It Feel? На 12 месте, Milky и Mo Grab, Just The Way You Are. Минус 4 строчки, 11 позиции, Pure Tone, Dom Dolla, Addicted To Bass. До 10 места добрались Fisher и Tones and I, Favor. Девятыми финишировали Паризи и Фред Эгиан, This Is Real Disappear. Четвертая неделя в шоу для Афроджека и Лукас энд Стив с треком Control закончилась на 8 месте. Наши ребята Going Deeper и Бьор с коллабой Find You, 7. Шестое место у Марка Найта и Who, Clap Your Hands. Ну а далее хит номер 5, а там что-то мягкое, ароматное и...

Анализируем сотни сетов и плейлистов, чтобы собрать 25 безусловных электронных хитов сезона. Один из них — Morning Coffee от Goodfella и Jit Wong.

0: Перспектива.
1: В рубрике «Перспектива» заглядываем в завтрашний день. Презентуем прямо сейчас мягкий обволакивающий грув Адама Порта и С. Джи Луиса. Слушаем «Be the One».

0: центра от летних закатов и абсолютной свободы трек Be The One от Адама Порта и S.G. Lewis. Трек, претендующий на звание гимна лета 2026. И, кстати, достоин ли этот трек попасть в топ-клаб-чарт? Что скажете вы? Не сбавляя темпов, быстро напомню о хитах первой пятерки. Здесь были Godfella и G2, Morning Coffee. Номер 4 – Another и 54 Ultra – Talk To You. Новый пик – третье место у Фрэнки Ризарда – Шинджуку. Лидер прошлой недели – Дин Тёрнли – Acting Tough – на второй позиции. И вот мы на первом месте 565-го выпуска ТОП Клаб Чарта. У нас новый лидер, и это абсолютный триумф британского стиля. Слушаем Free Your Mind от Проспа и Клуни.
1: Первое место.

0: эпохи рейвов 90-х. Free Your Mind, трек, упакованный в современный идеальный звук 2026-го, коллаб от Проспа и Клуни. Музыка без тормозов, призывающая отключить голову и довериться инстинктам. За 4 недели коллаба Free Your Mind от Проспа и Клуни добралась до первого места главного дэнс-чарта страны.
1: Топ Клаб Чарт
2: на Европе Плюс.
0: Если вы чувствуете, что 2 часа пролетели слишком быстро, а душа требует продолжения, знайте, для вас есть секретный вход. Подкаст «Топ Клаб Чарт» ждет вас на многих платформах. Ну и помните, каждый лайк, подписка – это не просто статистика, это ваш личный взнос в мировой фонд борьбы с плохой музыкой. В завершение шоу я благодарю нашего саунд-продюсера Ярослава Черноброва. Спасибо всем нашим резидентам. Меня зовут Тимур Бодров. Берегите любовь, не плодите ненависть. И слушайте ТОП Клаб Чарт на Европе Плюс. До встречи здесь, на самом большом радиотанцполе страны, ровно через неделю. Пока.
2: ТОП Клаб Чарт.
1: Слушай каждую субботу на Европе Плюс.
2: Европа Плюс. Радио номер 1 в России.

The bounty.

0: Сайте residence.club.
1: Residence. Back in 3 minutes.
0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 23 часа.
3: Европа, Европа Плюс.
1: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
0: 2 часа новой электронной музыки.
1: Deep House. Electro. Bass. And Progressive.
0: Лучшие диджеи мира.
4: Hi, Russia. This is David Guetta.
5: I am Clapton.
6: Hi, Europa Plus.
7: Hardwell here.
8: This is Axwell and Ingrosso.
9: And you are listening to Residence.
1: Dance guru. Party leader.

Is this she the last one?

Won't you stay? Детка, разве ты не останешься? Это Леони Калум Скотт. Прямо сейчас шикарный трек, шикарнейший. Но это и так очевидно. Да, очевидно и то, что отдыхать 3 дня подряд лучше, чем 2. Поэтому всем желаю потрясающего продолжения длинного майского уикенда. Да, всем большой привет, здрасте, зовут меня Андрей Каясов. В ближайшие несколько часов мы будем вместе наслаждаться классными треками. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Встречай нашего парня, нашего хитмейкера Ваня Дмитриенко и Тимур Тутть на подходе. Прежде будем слушать Элли Голдин, звучите Торн, а также Эбона с историей Холлоу. Все это здесь, на Европе+. Никуда не уходи.

звание Дмитриенко, ртуть. Только что дальше будет больше хитов и больше музыки. Надо сказать, компашка артистов подобралась исключительно топовая. French Montana, Max Beastam и Ever Since You Left Me, I Went Deaf на подходе. Прежде нас ждет еще один дуэт. Да, один из лучших диджеев планеты Тиесто заколобился с Брайаном Грейсом. Ребята выдали чудо-трек Beautiful Places. Слушаем обязательно. А вот еще раньше с нами Кунгс и Дафилос Лондон с суперхитом Galaxy. Ну и напомню, что слушать нас, радиостанцию номер один в России, можно в умной колонке. Все проще простого, достаточно сказать ей «Включи Европу Плюс», и все, лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же секунду. Попробуй.

0: ёлкость, и проще.
1: Может, проще, надо проще не читать мир между строчей.
0: Прежде здесь отметится Teddy Swims с классной новинкой Mr. Know It All. А еще не пропусти Эвелин Рокстон с суперхитом Vertigo. Также в эти 30 минут только музыки Лави Шуга Бэйб, Джастина Тимберлейка и многих-многих других. Полетели.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется...
3: В отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, собрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
4: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: «Майская У» на Европе Плюс.
5: Реклама.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Надо проще, не всегда же так серьезно. Это елка прямо сейчас стоит в динамиках. Трек дебютировал в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40 на 29-й позиции. И все это благодаря твоим голосам на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Продолжай.

0: прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс.
3: Много классной музыки впереди на Европе плюс. Ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами Фьюжели Сольто с темой Jamaican Bum.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 2 часа ночи.

как? Классная вещица. А, ну и, кстати, немного хорошего качественного диско тоже никогда не помешает. 30 апреля на Европе Плюс состоялся диско-дэй. Прошло, ну, просто шикарно. И вишенкой на торте стало выступление группы Гимми в самом радиоактивном шоу «Rush». Группа состояла из тех, кто работает на Европе Плюс. Если ты вдруг пропустил этот лайв-перформанс, то посмотреть его можно в записи на сайте europaplus.ru и в сообществе ВКонтакте Европа Плюс. Welcome. У нас далее больше хитов и больше музыки. Даррен Хейс, «Strange Relationship», сразу после «Offenbach Miles Away» здесь, на радиостанции номер один в России.

Drive. Это банда BTS и трек Swim. Только что, ну мы тоже хотим нырнуть. Да, нырнуть в классные ритмы. Это, как говорится, всегда пожалуйста. Больше хитов и больше музыки ждет нас на Dave и Tam с историей Rain Dance на подходе.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Компания на ближайшие полчаса тебе составит топовые хитмейкеры. Чтобы было совсем хорошо, их треки мы будем слушать без остановок. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. Встречай Али Фарба, наверное, Миллера с темой «Party Talk». Прежде здесь появится «Медуза» с историей «Don't Wanna Go Home». Чуть ранее с нами «Somber» с суперхитом «12 to 12». Также в эти 30 минут только музыки на Европе+. Лови Зейна, Лана Дель Рей и многих-многих других. Наслаждайся.

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.